небе се чернина. На земле празднина. Само стани у пепели. Бога не веч. Добродошли. В незнание.